0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Non-stop party. Non-stop gute Laune.
2: Oh, du kannst es auch.
1: Fiesta Mania. Fiesta Mania.